0: hayotbaxsh lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Podcast Radio Seda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Назо, я не намей кайтып келдей, хоз, кету динь кузы.
3: Урта, там и джой дамы. Озы бзы бугон энди кину чурашвамыз даку.
2: Хафа бума, урта, хатрам че, ямоли гины бэлэсан ку.
3: Нима, мана эткэна ма кымадим ма?
2: Нима, не, канақ эткэна ина?
3: Докторге корынген дигандым ку.
2: Корындым.
3: Хош, усэнген амадыда.
2: Ким хақыда гапырвасын?
3: Уф, доктор хақыда гапырваман.
2: У манге кабулыге крышымна алдым, пультолашке мачбур кылды.
3: Ким пультоласын бумасакан ма? Ёки сэнге ишанмады ма?
2: Йо, манге ку ишанды, фақат хатрамге ишанмады, урта.
3: Ha, shunaqa degan. Aslzoda, mana kecha qarz oluvdi. Ertaga beraman deganni, o'shanga keluvdim.
2: Qachon men sendan pul oldim, Nazo?
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Puldirgich.
2: Do'stim, mana $50 qarz olganingni unutdingmi, a? Hozircha yo'q, yana ozgina muhlat ber, keyin umuman unutaman.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: ko'rmagan otam.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркас.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: В столице 2 часа.
2: Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
1: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.